0: lifted her voice in duet in Russian.
1: Gryaz, gryaz, чудная гряз, лучше средства, как кожная вас. Так возьми свою даму.
0: Follow me, follow.
1: И победили ее в яму.
0: Down to the hollow.
1: И там мы окунемся в чудную гряз.
0: There to improve our cultural relations.
1: Браво, Виктор, по-моему, я не знаю. Он не знает, что так для вас.